0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: радио. Мы любим музыку.
1: Любишь, не любишь, это не важно, важно, важно.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121 27 46 29.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: чарт Love Radio. Big Love 20. Результаты онлайн-голосования этой недели.
1: Ну что, друзья, начинаем. Ближайшие 2 часа 20 песен снова будут выяснять, кто здесь главный. Причем правила предельно понятные. Двигаться желательно вверх, задерживаться желательно подольше. А первое место вообще лучше занимать с таким видом, как будто бы оно всегда оформлено было на тебя. Это Big Love 20, главный музыкальный чарт недели Love Radio с Димой Вебером. Дима Вебер, это я, а 20 главными треками сегодня не ограничимся. Впереди 6 абсолютных премьер. Музыка настолько свежая, что слушатели еще просто решают, нравится им или нет, а музыкальные эксперты уже успели объяснить, почему именно она определит ближайшие 10 лет поп-музыки. Плюс посмотрим, что слушают в разных странах. Начнем с Казахстана и топ-5 Apple Music. Все-таки музыкальные соседи и вкусы соседей всегда вызывают особое любопытство. Это вообще человеческая природа. Свою жизнь мы иногда понимаем приблизительно, зато вот про соседей знаем гораздо лучше. Потом вернемся домой, откроем топ-5 Яндекс.Музыки, проверим, какие песни сейчас слушают в России настолько часто, что алгоритм уже предлагает оставить эти затеи и не предлагать ничего нового. Он просто принял ваши отношения и решил не вмешиваться. Дальше Бельгия и топ-5 Шазам. Посмотрим, какие треки заставляют человека внезапно замолчать, поднять телефон и попросить окружающих не издавать ни звука. Редкий момент, когда 5 секунд тишины в компании достигаются не воспитанием, а приложением. Будет и Past Perfect. Вернемся в 2015 год. Вспомним пятерку лидеров Big Love 20 того времени. 11 лет прошло, а некоторые песни до сих пор звучат прекрасно, выглядят свежо, без подтяжек, ботоксов, детоксов и ремиксов. И обязательно откроем мировой топ-5 Spotify. Здесь уже вся планета, миллионы прослушиваний и всего 5 строчек. Конкуренция такого уровня, что даже оказаться пятым здесь — это уже очень красивый способ сказать, что впереди тебя всего 4 человека. Но прежде чем узнаем, как изменилась расстановка сил, вспомним, кто занимал первую десятку неделю назад.
0: Номер 10.
1: The Bowser, Magnetic.
0: Номер 9.
1: Adam Lambert, Under the Rhythm. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: Номер 7.
1: Дэвид Гетта и Бэби Рекса, Sad Girls.
0: Номер 6.
1: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Москве час дня. Стартует Big Love 20. Впереди 2 часа, чтобы выяснить, кто за неделю стал ближе к музыкальной вершине, а кому чарт очень деликатно намекнул: давай пока останемся друзьями. Дима Вебер, Love Radio, Big Love 20. Поехали!
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь

0: Madonna, Dance Theory. Зиверт, газ.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Номер три.
0: Диджей Годжо, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.
2: Номер два.
0: Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
2: Песня номер один.
0: Хьюги Лимайл Анджела, Alternate, Moved Into the Sun.

0: Расстановку прошлой недели вспомнили, теперь обновляем двадцатку. И начинаем сразу с двух свободных мест. Неделю назад на 17-й строчке была моя Мишель на малиновой луне. А 20-е место занимали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Лазаревым и Гагариной все получилось почти идеально. По сценарию хэппи-энд действительно дошел до финала. Красиво, логично, никаких открытых концовок. Можно даже не ждать сцену после титров. А вот на малиновой луне сегодня тоже покидает двадцатку. Вообще у луны сложные отношения с постоянством. Сегодня полная, завтра половина. Стабильность явно никогда была частью личного бренда. Спасибо за музыку. Два места освободились, а значит, кому-то сегодня впервые придется немного потесниться в Big Love 20. Итак, 20-я строчка неделю назад. Эта песня была 16-й, сегодня теряет 4 позиции. Вообще, 20-е место – позиция с интересной психологией. Ты вроде последний, но только среди лучших. Примерно как прийти 20-м на закрытую вечеринку. Главное, что имя все еще в списках. И название песни сегодня добавляет ситуации легкой драматургии, но до финала истории пока далеко. Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
1: Номер 20.
2: В темном коридоре. Такси где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: самой влюбленной.
1: На 19-й строчке появляется новый участник Big Love 20, Зиверт Эвер и Директор Элс. Давай на самый верх. Мне нравится, что намерения обозначены еще в названии. Никаких долгих карьерных стратегий и осторожных прогнозов. Цель поставлена так, чтобы даже навигатор не переспрашивал адрес. Следующая песня уже знает, как здесь все устроено. Неделю назад была 19-й, сегодня прибавляет одну позицию. Hate That I Made You Love Me. Прекрасное название с точки зрения самооценки. Не кажется, между нами что-то произошло буквально. Ну вот опять я случайно заставила человека влюбиться. Простите за доставленные чувства. 18-я строчка. Ариана Гранде. Hate That I Made You Love Me.

Ариана Гранде поднимается на одну позицию. Небольшой шаг, направление правильное. В отношениях можно сомневаться сколько угодно, а в чарте стрелка вверх трактуется однозначно. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. Юлия Паршута «Останься». В отношениях вообще просьба «Останься» весит гораздо больше, чем кажется, потому что уйти иногда проще, красиво развернуться, закрыл дверь и мысленно уже получил премию за лучшую драматическую роль. А «Остаться» — это разговор, это компромисс, это готовность услышать другого. Романтика заканчивается там, где выясняется, что после эффектной сцены все-таки придется разговаривать. Абсолютная премьера. Юлия Паршута «Останься еще».

0: Вера, Юля, Паршута, останься еще, а мы отправляемся в Казахстан и открываем местный топ-5 Apple Music. Все-таки соседи удивительные люди, можно годами не заходить к ним домой, но по звукам за стеной примерно знать планировку, где стоит телевизор и в какой комнате они решили поменять обои. Смотрим, что сейчас звучит в Казахстане.
1: Лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На 5-й строчке Kanye West, Can't Tell Me Nothing. Позицию номер 4 занимает Артик Асти с работы «Лампочки». Тейм Импала и «Лузер» номер 3. Курсат Карман, Анкара Экос, вторые, Бенай. Садр один бакар, Саня, первый номер. Так выглядит топ-5 Apple Music Казахстан. Ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20. С тобой Дима Вебер. Классного воскресенья.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

На 16 месте Somber My Body Isn't Ready. Неделю назад был 15-м, минус одна позиция. Название в такой ситуации звучит практически как официальное объяснение. Мое тело было не готово, предупреждение было, претензии не принимаются. Ну а дальше абсолютная премьера. Название этого трека можно перевести как «Заплати пошлину». Взрослая жизнь вообще устроена интересно. Сначала тебе говорят, что главное быть свободным, идти своей дорогой, а потом выясняется, что дорога-то платная. One Republic, Pay That Roll. Абсолютная премьера.

0: Были One Republic, Pay the Troll. Ну а прямо сейчас открываем топ-5 Яндекс.Музыки и смотрим, что чаще всего слушают в России. Еще немного, и вместо моей волны появится кнопка «Вызов скорой помощи».
1: 5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: На 5-й строчке Саян Мальвара.
2: Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: На 4-й позиции Беовульф Феникс. Третье. Зиверт и работа «Газ».
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, что...
0: Миа Бойко и трек «Экспонат» номер 2.
4: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. Экспонат.
0: Номер 1. Баиндия, Чо Мот, Шаде.
5: Она танцует под Шаде.
0: Так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.

На 15 месте Gayazov's Brothers и Santa Lucia неделю назад были 18-ми, плюс 3 позиции. Хороший рост. Вообще, когда 3 недели говоришь, что у тебя есть стратегия, потом внезапно получаешь хороший результат. Главное вовремя сделать вид, что именно так все и планировалось. Ну а дальше движение в другую сторону. Неделю назад 9 место, сегодня 14-е. Но Адам Ламберт вообще умеет двигаться вниз так, как будто это предусмотрено хореографией. Некоторые падают в рейтинге, а он просто эффектно меняет уровень сцены. Адам Ламберт, Under the Rhythm, место 14.

0: На 13 месте Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Сам дуэт уже прекрасно соответствует названию. Две совершенно разных музыкальные планеты. Два разных поколения встретились и решили, а почему, собственно, нет? Вообще, Мадонна давно доказала, что возраст музыкальной карьеры измеряется не годами, а способностью оставаться интересной. Мы ненадолго, прямо сейчас, составляем Big Love 20. Впереди личный топ-5 Егора Шипа. Никакой статистики, миллиона голосов, только 5 песен, которые выбрал он сам.
1: Топ-5 песен Егора Шипа на этой неделе.
2: Всем привет, на связи Егор Шип, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. 5 место даю рэперу, которого смело можно назвать поэтом с большой буквы. Трек Саши Лукдог и Журавли, безусловно, покоряет своей искренностью.
3: В небе стоит белых журавлей, так свободно надо мной кружат, ни о чем не.
2: На 4 месте самая необычная песня о расставании. Хотя, скорее всего, речь идет о временном разладе. Это Гуф и АВГ, спонсор твоих проблем.
4: Если закурю, то подушу, а в твое сердце, да ладно, отравлю, спонсор твоих проблем.
2: Время от времени полезно задавать себе вопросы, кем я был и кем я стал. Примерно об этом трек NF и MGK «Who I Was».
5: Stuck in traffic, trying to find my way to a home that I've never known on a GPS with no address, so I'll...
2: На втором месте еще одна работа Саши Локдока «Счастье в простом». Это самая настоящая жизненная философия.
6: Счастье в простом, не жалейте на приколы деньги, не воюйте, создавайте сеть.
2: Ну а лидером сегодняшнего чарта от Егора Шипа на Love Radio становится сам Егор Шип. Давайте проводим крайние дни лета с замечательным солнечным настроением под мою новую композицию, которая называется «Танцуй». С вами был Егор Шип. Всем до встречи.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду радио до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: We'll be right back.

На 12 месте Люся Чеботина «Зеленые глаза». Неделю назад была второй, сразу минус 10 позиций. Но песня остается в двадцатке, так что драматическую музыку пока не включаем. А на 11-й строчке Шакира и Бёрна Бой. «Дай-дай».

0: Стабильность, конечно, прекрасная вещь, но в музыкальных чартах ее никто никому не обещает. Перед тем, как перейти к первой десятке, давайте быстренько вспомним, как расположились места с 20 по 11. Заходи на сайт loveradio.ru, голосуй за любимых ребят.
1: Номер 20.
0: Тут Анна Асти и Дима Билан с «Работа и пилок».
1: Номер 19.
0: Зиверт Эвард, директор Илс, «Давай на самый верх».

0: Номер 17.
1: Филатов и Кэрлос. Среди счастливых людей.
0: Номер 16.
1: Somber, My Body Isn't Ready.

0: Шакира, Burna Boy, Die Die. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. С тобой Дима Вебер.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 2 часа дня.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Второй час чарта Big Love 20, Дима Вебер, Love Radio. Первый позади, а значит, мы добрались до той части рейтинга, где мест становится меньше, а желающих остаться все больше. Практически парковка в центре города, только нервничают здесь продюсеры. Впереди первая десятка, мировые чарты и главный вопрос, кто сегодня номер один. Но сначала. Абсолютная премьера Temper City Reverse Psychology. Обратная психология – один из самых эффективных способов взаимодействия с человеком. Особенно если сказать: нет, не слушай эту песню, тебе совершенно не понравится. Все, но теперь же уже хочется проверить. Человеку вообще достаточно сказать «не надо», чтобы внутри моментально проснулся специалист со словами «это еще почему». Проверяем теорию Temper City Reverse Psychology. Абсолютная премьера на Love Radio.

Big Love Radio. Это главный музыкальный чарт недели. Big Love 20. На 9-м месте Madonna Dance Stereo. Неделю назад была 5-й. Минус 4 позиции. Но в случае с Madonna движение вниз вообще сложно воспринимать как поражение. Человек пережил столько музыкальных эпох, что некоторые артисты успели начать карьеру, закончить ее и снова объявить камбэк. А вот на 8-й строчке Ave и работа Meet Me in the Dark. Неделю назад были 11-ми, плюс 3 позиции. Название «Встретимся в темноте» сразу же дает атмосферу, и дресс-код здесь, мне кажется, очевиден. Total Black. Главное потом при встрече все-таки друг друга узнать.

0: Абсолютная премьера на волнах Love Radio, Cyril Breathless, без дыхания. Вообще романтика очень любит подобные состояния. Сердце остановилось, земля ушла из-под ног, дыхание перехватило. Если убрать музыку, описание немного похоже на повод, чтобы вызвать врача. Ну а далее, Шазам, Бельгия.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Номер 5, Somber, My Body Isn't Ready. Четыре. Tame Impala, Loser.

0: третьей позиции Another 54 Ultra Talk to You. Вторые Hugely Salt Jamaican. На первой позиции Hugely Male Angel Alternate Move Into The Sun. Так выглядит топ-5 Шазам Бельгии. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
1: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

На шестом месте чарта Big Love 20 Али Фарбен и Рене Миллер Body Talk. Неделю назад были восьмыми плюс две позиции. Язык тела действительно сложно контролировать, можно сказать. Я совершенно спокоен, но нога под столом уже отбивает техносет на 140 ударов в минуту. А мы входим в первую пятерку. Неделю назад следующий трек был седьмым, сегодня уже пятый. И это Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls. Плюс две позиции, так что грусть постепенно становится все менее убедительной. Еще немного, и название придется оставить исключительно из уважения к оригиналу.

20 Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Ну вот, действительно, наверное, скоро придется оставить это название исключительно из уважения к таким великим именам, которые эту песню создавали. Но такая динамика большого роста, конечно, говорит, что Girls абсолютно не sad, а very-very даже happy. Заходите на сайт loveradio.ru и оставляйте свои голоса за понравившиеся треки во вкладке Big Love 20. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера Влад Опалов и Регина Тодоренко. В пятницу ребята были гостями утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Самые яркие моменты встречи можно найти в социальных сетях Love Radio. Название 1100 по Фаренгейту. Знаете, ну, уже звучит как отношения, в которых стадия между нами пробежала искра, была пройдена примерно 1000 градусов назад. При такой температуре бабочки в животе, я не знаю, как уживаются, но если металл плавится, животным выжить сложновато. Влад Опалов, Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту. Слушаем.

0: сейчас топ по Фаренгейту. Влад Топалов, Регина Тодоренко. Абсолютная премьера. Далее Past Perfect. Отправляемся в 15-й год.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: И вот что здесь было на 5-м месте. The Avenue, Fatal Lines.
2: Номер 4.
0: Тут красовался коллектив M-Band с работы «Она вернется».
3: Она мне ночью заменяет солнце.
0: Эту строчку занимал Кэлвин Харрис и Элли Голдинг на «Outside». Вторым был Хойзер «Take Me to Church». И тут была она «Love Me Like You Do» от Элли Голдинг. Так выглядел пять верхних мер чарта «Big Love 20» в 2015 году.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.